Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. Включи тусовку.

0: Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, пасмурная, небольшой дождь. Ветер западного направления 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 15 градусов.
2: Спонсор программы ООО СЗ-СК-10 номер 9.
3: Люблю, когда цифры возбуждают.
4: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
3: Еще раз.
4: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
3: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
5: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная регистрация на сайте nas.dom.rf.
7: СК-10. Радио DFM.
0: Для людей.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, небольшой дождь. Ветер западного направления 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 15 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Автокомшахты».
3: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
4: По продажам среди новых кроссоверов России за 2025 год. Источники Асрадар ООО «Автостат».
5: Ждем вас. Оцените обновленный «Хавейл Джолион» в дилерском центре «Хавейл Сити Прайд» на Малиновского, 43.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, небольшой дождь. Ветер западного направления 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 15 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
3: Забудьте все, что вы знали о кроссоверах. Новая версия легендарного Джили Манджаро уже в Трио Моторс. Это не просто автомобиль. Это ваш личный портал в мир драйва и комфорта. Еще более стильный и технологичный Джили Манджаро предугадывает каждое ваше желание. Ощутите динамику, роскошь и уверенность на любой дороге. Новая версия Джили Манджаро в Трио Моторс на Текучева 350А. Джили Манджаро в Трио Моторс. Это космос по земной цене.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Жми на газ до упора. Квадринг. Прокат квадроциклов и картинг. Грязь, скорость, адреналин и крутые трассы. Приезжай один или с компанией. Разрываем асфальт и бездорожье. Квадринг. Находимся на Грибном канале. Улица Пойменная, 2В.
5: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер Ниндзя Дети».
6: Это невозможно!
5: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Welcome back, and right now. А теперь тусовка. On DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, небольшой дождь. Ветер западного направления 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 15 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от «Югстроинвест». Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 UC Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Новый кроссовер JQ J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым JQ J6 в дилерских центрах Trio Motors. Деватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. JQ J6. Ваше новое путешествие начинается в Trio Motors.
5: Место, где вкус – это характер. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
6: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя-дети».
7: Это невозможно!
6: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радио DFM. Включи тусовку.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, пасмурная, небольшой дождь. Ветер западного направления 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 15 градусов.
2: Спонсор программы ООО СЗ-СК-10 номер 9.
3: Люблю, когда цифры возбуждают.
4: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
3: Еще раз.
4: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
3: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
5: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСК 10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная регистрация на сайте nash.dom.rf.
7: СК 10.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
8: Высотаремстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаремстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаремстрой.
9: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39.
10: Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
11: Повод? Давайте честно, он не нужен. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
12: Лето берет старт на Грибном канале. 14 июня состоится новый беговой проект «Южный ветер». 4 дистанции вокруг Грибного канала. Выбирай достойную тебя. Каждый финишер получит эксклюзивную медаль. 14 июня стартуем вместе и обгоняем ветер. 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: TSM Radio.
1: Best tracks of the week.
2: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
3: Тройку лучших прошлой недели открыл позапрошлый лидер. Galaxy. Это Kungs City of Lost London.
2: Второе место.
3: Серебро в прошлый раз досталось Offenbach. Miles Away.
2: Первое место.
3: А вот топ-1 на прошлой семидневке стал трек Hollow. Это Эбон.
2: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит сегодня в 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
2: Реклама.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
6: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый 190-200 граммов, 639 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.

0: Лига чемпионов. Финал. Только Вокка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно Вокка. 18+.
1: Привет. Это группа Сироткин. Мы с командой Остин выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки Остин и создавайте образы, в которых живет музыка.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
3: 6 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене концертного зала «Москва» вырастут жилые кварталы. Авьянка, Холли Флейм, Прохор Шаляпин, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 6 ноября. Билеты и подробности на сайтах Радио ДФМ и концертного зала «Москва». 15+.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: РДС Open снова в Казани. При поддержке Радио ДФМ состоится третий этап открытого чемпионата РДС по дрифту. Удивительные ландшафты и эффектные заезды поразят зрителей. А сложнейшая конфигурация трассы испытает пилотов. 6 и 7 июня. Третий этап РДС Open. Казань-Ринг-Каньон. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
5: Right now.
3: А теперь тусовка
5: on DFM.
3: DFM. Потому что Радио DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, небольшой дождь. Ветер западного направления 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 15 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Автокомшахты».
3: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
4: По продажам среди новых кроссоверов России за 2025 год. Источники Асрадар ООО «Автостат».
5: Ждем вас. Оцените обновленный «Хавейл Джолион» в дилерском центре «Хавейл Сити Прайд» на Малиновского, 43.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Биглав Дэнс. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс, Акмаль, Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+. Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, пасмурная, небольшой дождь. Ветер западного направления 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 15 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
3: Технологии не стоят на месте, и ваша жизнь тоже. Пришло время перезагрузки. Обменяйте свой автомобиль с пробегом на современный технологичный «Джили» по программе «Трейдин» на выгодных условиях в «Триа Моторс». «Джили» — это инновационное решение, стильный дизайн и впечатляющая надежность. А если хотите двигаться в ногу со временем и заботиться об экологии, выбирайте новый гибридный «Джили» «Триа Моторс». Ростов-на-Дону, Текучева 350А.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
5: Роколов. Вместо тысячи слов. Ресторан «Роковарня» Роколов. Соборный, 24.
4: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя-дети».
6: Это невозможно!
4: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, небольшой дождь. Ветер западного направления 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 15 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
3: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Папа-пап приглашает провести май ярко. 29 мая диджей и ведущий. Сбор гостей 22.00. 30 мая финал Лиги чемпионов. Особая фишка вечера. Профессиональный ведущий комментатор. Сбор гостей 18.00. Матч в 19.00. Перед игрой футбольный квиз. После вечеринка с диджеем. Папа-пап. Максима Горького 151. Бронь столов плюс 7 988 990 10 11. 18+.
4: Соберите новую коллекцию игрушек-мадагаскариков. Покупайте в магните «Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
5: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
6: Чтобы хорошо жить, нужно хорошо есть. Ресторан «Раковарня Роколов». Соборный, 24.
3: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
7: Реклама на видеомониторах от компании Русмедиа. Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
8: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
9: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
10: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
11: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компания. Плане партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
12: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
13: Это невозможно!
12: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00. Для лиц старше 12 лет.
14: Лето берет старт на Грибном канале. 14 июня состоится новый беговой проект «Южный ветер». 4 дистанции вокруг Грибного канала. Выбирай достойную тебя. Каждый финишер получит эксклюзивную медаль. 14 июня стартуем вместе и обгоняем ветер. 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333 21

0: FM.
1: Радио ТФМ. Включи тусовку.

0: Сегодня в 15 в DFM. Топ 30.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк 16+.
4: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
5: Подробнее на билайн.ру 12+.
6: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: РДС Open снова в Казани. При поддержке Радио ДФМ состоится третий этап открытого чемпионата РДС по дрифту. Удивительные ландшафты и эффектные заезды поразят зрителей. А сложнейшая конфигурация трассы испытает пилотов. 6 и 7 июня. Третий этап РДС Open. Казань-Ринг-Каньон. Билеты на tickets.vdrifte.ru 0+.
8: Welcome back and right now.
7: А теперь тусовка.
8: On DFM.
7: DFM. Потому что Радио DFM.
8: DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, пасмурная, небольшой дождь. Ветер западного направления 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 15 градусов.
2: Спонсор программы ООО СЗ-СК-10 номер 9.
3: Люблю, когда цифры возбуждают.
4: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
3: Еще раз.
4: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
3: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
5: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСК 10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная регистрация на сайте nas.dom.rf.
0: СК-10. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах Триа Моторс, Доватора 259 и Текучева 350А. Амода – мечта. Амода в Триа.
7: Соберите коллекцию игрушек-мадагаскариков в магните «Экстра» и «Семейном». Покупайте колбасу балыковую «Мираторг» или совершите покупку от 1200 рублей и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
8: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
9: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
10: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
11: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
12: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
13: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
14: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Высота Римстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продают Высота Римстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Римстрой.
0: Папа-пап приглашает провести май ярко. 29 мая диджей и ведущий. Сбор гостей 22.00. 30 мая финал Лиги Чемпионов. Особая фишка вечера. Профессиональный ведущий комментатор. Сбор гостей 18.00. Матч в 19.00. Перед игрой футбольный квиз. После вечеринка с диджеем. Папа-пап. Максима Горького 151. Бронь столов плюс 7 988 990 10 11. 18+.
16: Жми на газ до упора. Квадринг. Прокат квадроциклов и картинг. Грязь, скорость, адреналин и крутые трассы. Приезжай один или с компанией. Разрываем асфальт и бездорожье. Квадринг. Находимся на Грибном канале. Улица Пойменная, 2В.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

0: лето.
1: Радио DFM. Включи тусовку.

0: Реклама.
1: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
8: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
9: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
10: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 180.

0: 75. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ла Мода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ла Мода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: 6 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене концертного зала «Москва» вырастут жилые кварталы. Авьянка, Холли Флейм, Прохор Шаляпин, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 6 ноября. Билеты и подробности на сайтах Радио ДФМ и концертного зала «Москва». 15+.
3: Up the next.
2: А дальше тусовка
3: on DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, пасмурная, небольшой дождь. Ветер западного направления 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 15 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Автокомшахты».
3: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
4: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
5: Ждем вас. Оцените обновленный «Хавейл Джолион» в дилерском центре «Хавейл Сити Прайд» на Малиновского, 43.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
1: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
2: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/period. 0+.
3: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк. 16+.
8: Штурман Финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
9: На АЗС Татнефть. Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
8: АЗС Татнефть. Курс на выгоду и новые рекорды.
9: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС Татнефть и получайте дополнительные бонусы.
10: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый 190-200 граммов, 639 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.
13: Welcome back and right now.
14: А теперь тусовка.
12: On DFM.
14: DFM.
15: Потому что радио DFM.
12: DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону пасмурно, временами небольшой дождь и до плюс 13 градусов. Завтра в городе пасмурно и дождь, ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 14 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
3: Забудьте все, что вы знали о кроссоверах. Новая версия легендарного Джили Манджаро уже в Триа Моторс. Это не просто автомобиль. Это ваш личный портал в мир драйва и комфорта. Еще более стильный и технологичный Джили Манджаро предугадывает каждое ваше желание. Ощутите динамику, роскошь и уверенность на любой дороге. Новая версия Джили Манджаро в Триа Моторс на Текучева 350А. Джили Манджаро в Триа Моторс. Это космос по земной цене.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
5: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго». Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
6: Где кайфово, Любовский?
7: Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовский это ценят. К ночи меняй правила. В Любовский это любят. Запомни, открытие в июне. Следи за анонсами. Адрес: городская площадка «Новая земля», Седова 5, 18+.
8: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
9: Это невозможно!
8: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
2: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк» страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
5: Подробнее на t2.ru.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
8: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
10: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
11: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
12: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
13: Срочно ищу литейщика. Заказы горят.
14: Помогите найти зубастого продажника.
15: Мне очень нужен четкий программист.
16: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
17: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
18: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво.

0: И выгодно с Фандей. Фандей – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону пасмурно, временами небольшой дождь и до плюс 13 градусов. Завтра в городе пасмурно и дождь, ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 14 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
3: Отличная новость. В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 400 рублей. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Застройщик ООО «СЗ-1 UC Don». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 ФЗ.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Соберите коллекцию.

0: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
2: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
3: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф Арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Арти Гасти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
4: Привет, я Дима Белых. Ищешь крутой подарок, чтобы большой, красивый, вау и недорого? Рули в чудо-кресло на страны советов 3. Здесь кресла-мешки, антистресс, антипыль, антикоготь, анти... Ну, короче, модная нынче тема на подарок для отдыха и релакса. Магазин «Чудо-кресло», улица страны советов 3.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-60.

0: XM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Тройку лучших прошлой недели открыл позапрошлый лидер. Galaxy. Это Kung City of Lost London.
0: Второе место.
2: Number two.
3: Серебро в прошлый раз досталось Offenbach. Miles Away.
0: Первое место.
2: Number one.
3: А вот топ-1 на прошлой семидневке стал трек Hollow. Это Эбон.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит сегодня в 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
1: On DFM.

0: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
4: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
5: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль DreamFest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. DreamFest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
6: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
7: Штурман Финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
8: На АЗС Татнефть. Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
7: АЗС Татнефть. Курс на выгоду и новые рекорды.
8: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС Татнефть и получайте дополнительные бонусы.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
10: Welcome back, and right now.
11: А теперь тусовка
10: on DFM.
11: DFM.
12: Потому что радио DFM.
10: DFM.

0: Реклама. Привет, я Дима Белых. Ищешь крутой подарок, чтобы большой, красивый, вау и недорого? Рули в чудо-кресло на страны советов 3. Здесь кресла-мешки, антистресс, антипыль, антикоготь, анти... Ну, короче, модная нынче тема на подарок для отдыха и релакса. Магазин «Чудо-кресло», улица страны советов 3.
1: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя-дети».
2: Это невозможно!
1: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
3: Лето берет старт на Грибном канале. 14 июня состоится новый беговой проект «Южный ветер». 4 дистанции вокруг Грибного канала. Выбирай достойную тебя. Каждый финишер получит эксклюзивную медаль. 14 июня стартуем вместе и обгоняем ветер. 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру 12+.
1: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО Т-банк. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
4: Подробнее на t2.ru.
5: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
9: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
11: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
12: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
13: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185, ОГРН 120.

0: А 230-15-98-549. Категория 6+.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
2: Столько условий!
3: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
5: А дальше тусовка. On DFM. Потому что Радио DFM.

0: Реклама.
1: Соберите коллекцию игрушек мадагаскариков в магните «Экстра» и «Семейном». Покупайте ветчино-рубленную колбасу «Деликайзер» или совершите покупку от 1200 рублей и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
2: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
3: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
4: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от «Русмедиа» 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39.
5: Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
7: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
9: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
10: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 14 часов. Радио ДФМ.

0: Реклама.
1: Пойдем сегодня в киноцентр большой.
2: Ага, а кто за билеты будет платить?
1: Кто-кто? Пушкин!
3: Если тебе от 14 до 22 лет, то оформи себе пушкинскую карту на госуслугах и смотри фильмы бесплатно в киноцентре «Большой». Получай в год 5000 рублей на культурные события и трать 2000 рублей на билеты в кино.
1: Подробности на сайте большойкино.ру.
4: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
5: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго». Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс, Акмаль, Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
6: Жми на газ до упора. Квадринг. Прокат квадроциклов и картинг. Грязь, скорость, адреналин и крутые трассы. Приезжай один или с компанией. Разрываем асфальт и бездорожье. Квадринг. Находимся на Грибном канале. Улица Пойменная, 2В.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. Папа-пап приглашает провести май ярко. 29 мая – диджей и ведущий. Сбор гостей 22.00. 30 мая – финал Лиги чемпионов. Особая фишка вечера – профессиональный ведущий-комментатор. Сбор гостей 18.00. Матч в 19.00. Перед игрой – футбольный квиз. После – вечеринка с диджеем. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь столов – плюс 7-988-990-10-11. 18+.
1: Муз-ТВ приглашает.
2: 6 июня.
1: Москва.
2: Лайф-арена.
1: Премия Муз-ТВ 2026.
2: Движение.
1: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
3: Лайф-арена.
1: Премия Муз-ТВ. Движение.
4: Категория 16+.
5: Где кайфово, Любовский? Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовске это ценят. К ночи меняй правила. В Любовске это любят. Запомни, открытие в июнь. Следи за анонсами. Адрес: городская площадка Новая Земля, Седова 5, 18+.
6: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя дети».
7: Это невозможно!
6: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00 для лиц старше 12 лет.
8: Соберите новую коллекцию игрушек «Мадагаскариков». Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
9: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
10: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
11: Новый кроссовер JQ J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым JQ J6 в дилерских центрах Триа Моторс. Деватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. JQ J6. Ваше новое путешествие начинается в Триа Моторс.
12: Привет, я Дима Белых. Ищешь крутой подарок, чтобы большой, красивый, вау и недорого? Рули в чудо-кресло на страны Советов 3. Здесь кресла-мешки. Антистресс, антипыль, антикоготь, анти... Ну, короче, модная нынче тема на подарок для отдыха и релакса. Магазин «Чудо-кресло», улица страны Советов 3.
13: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: местам. DFM 30.
1: DFM Top 30.
0: Лучшие треки недели. On DFM. DFM.
2: Очередная суббота, и снова у нас наступили прекрасные выходные, которые мы, конечно, сильно любим за то, что можно отдохнуть, и также за классную музыку, причем лучшую за всю неделю. Здесь мы собрались для того, чтобы подвести итоги. Собрались снова. Всем привет, друзья, меня зовут Женя Кротов. Привет всем из небольшого отпуска, но, как говорится, отпуск отпуском, а итоги сами себя не подведут, так что давайте начинать.
3: Let's go.
2: Ну и на старте мы, как всегда, давайте освежим память и вспомним, кто у нас в прошлый раз оказался на вершине.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
3: Number three.

0: Второе место.
1: Вторую строчку занимали Offenbach, Miles Away.
0: Первое место.
1: А вот лидером тогда стал трек Hollow. Это Эбон. Вот такая у нас тройка лучших была на прошлой неделе. Что с ними случится сегодня, это мы попозже узнаем. Ну а прямо сейчас будем выяснять, кто в этот раз покидает наш список. И вылетают сегодня три работы. Мне первое из них — это «Счастье есть» Филатов и Кэрос. Также прощаемся с треком «Помню» Джонни. А еще сегодня вылетает работа, которая когда-то была даже на вершине. «Ган-ган-ган» Дэвид Гетта, Терри Свимс и Тонс энд Дай. Снова классическая ситуация. Три трека покидают список, а значит, три новинки мы ждем. Какие-то новые работы смогли пробиться к нам. И кто это, будем выяснять уже в ближайшем будущем. Причем прямо сейчас первая из этих работ прозвучит. Открывает тридцатку лучших сегодня трек «Swim». Это BTS.
0: Тридцатое место. Number 30.

0: 29 место.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: намек на нас. Это мод, который совсем недавно залетел к нам в тридцатку лучших, но, видимо, намек был не очень понят, и минус одна строчка на этой неделе. Да, ну, намеками общаться не у всех получается, видимо, и у него не удалось. Минус одна строчка, но не так уж критично, но, тем не менее, хотелось бы получше. Двигаемся дальше. Здесь у нас трек, который давненько с нами, 26 недель, сегодня спускается сразу на 6. Radio Baby, Don Diablo и Fits and the Tantrums.
1: 28 место.

Radio Baby, это Don Diablo Fits and the Tantrums. Вот у них обидно вышло. Всего лишь они второе место занимали. На первое залететь так и не получилось. Хотя, конечно, хотелось бы. Но сегодня минус 6 позиций. Скорее всего, в следующий раз они покинут чарт. Но ничего, всегда есть те, кто готов занять их место. Давайте послушаем первый на сегодня потенциал, который называется Be The One. Это Адам Пот, Изджи Льюис и

0: работы с Жилью и Sikini Music, работа под названием Be The One, которая, кстати, долгое время проходила обкатку на танцполах и, я думаю, прошла успешно. Посмотрим, как далеко они смогут подняться с этой энергичной работой, да и вообще смогут ли оказаться в нашем списке. Ну а мы, друзья, продолжаем расставлять треки по своим местам, и впереди еще много отличных работ нас ждет. Никуда не уходите.
1: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артика Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Ty Dolla $ign, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
3: Штурман финиш рядом, бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
4: На АЗС «Статнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток, получим уже плюс 6 бонусов за литр.
3: АЗС «Статнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
4: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Статнефть» и получайте дополнительные бонусы.
5: Организация акции ООО «Статнефть» АЗС-центр. Информация на сайте azs.statneft.ru.
6: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». 0+.
7: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
8: 6 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене концертного зала «Москва» вырастут жилые кварталы. Авьянка, Холли Флейм, Прохор Шаляпин, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 6 ноября. Билеты и подробности на сайтах Радио ДФМ и концертного зала «Москва». 15+. DFM Top 30.
9: DFM Top 30. DFM.
0: Это DFM Top 30. Мы здесь, конечно, продолжаем слушать лучшую музыку и расставлять треки по своим местам. Далее продолжим работой под названием «На малиновой луне». Это «Моя Мишель» врывается в чарт.
8: 27 место. Number 27.

0: это клан Carousel. У них минус 3 позиции на сегодня. И это, конечно, достаточно обидно, но учитывая, что 16 недель они с нами, да и когда бывали на вершине, в целом очень даже неплохо у них получается. Продолжим еще одним треком, который только сегодня к нам попал. Это Tucarazón, Now и The Warning.
1: 25 место. Number 25.

Can't Wait. Это Боб Синклер и Кайза, которые недавно с нами, лишь одну неделю, и уже плюс 6 строчек. Очень даже неплохо у них получилось. Именно поэтому, друзья, давайте послушаем еще одну работу от Боба Синклера, а также Нюф. Работа называется «Drama on the Dance Floor».

0: on the Dance Floor. Это Боб Синклер и также Нив. Ну, просто немножко отвлеклись от нашего списка, чтобы послушать то, что мы когда-то пропустили. А сейчас, конечно, возвращаемся и готовы ворваться дальше в наш музыкальный список, чем мы займемся в ближайшем будущем.
1: Радиоканал DFM Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону пасмурно, временами небольшой дождь и до плюс 13 градусов. Завтра в городе пасмурно и дождь, ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 14 градусов.
3: Спонсор программы ООО СЗ-СК-10 номер 9.
4: Люблю, когда цифры возбуждают.
5: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
4: Еще раз.
5: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
4: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
5: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная регуляция на сайте nas.dom.rf.
1: СК-10. Реклама.
7: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
1: Папа-пап приглашает провести май ярко. 29 мая диджей и ведущий. Сбор гостей 22.00. 30 мая финал Лиги чемпионов. Особая фишка вечера. Профессиональный ведущий комментатор. Сбор гостей 18.00. Матч в 19.00. Перед игрой футбольный квиз. После вечеринка с диджеем. Папа-пап. Максима Горького 151. Бронь столов плюс 7 988 990 10 11 18+.
8: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
9: Привет, я Дима Белых. Ищешь крутой подарок, чтобы большой, красивый, вау и недорого? Рули в чудо-кресло на страны Советов 3. Здесь кресла-мешки. Антистресс, антипыль, антикоготь, анти... Ну, короче, модная нынче тема на подарок для отдыха и релакса. Магазин «Чудо-кресло», улица Страны Советов 3.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ. Включи тусовку.

0: Актив FM Top 30, друзья, классно, что вы с нами, и мы готовы продолжать. Прямо сейчас проще от елки.
1: 23 место. 23.

0: Beautiful Places — это Тиесто и Бриэн Грейс, которые сегодня набирают сразу 5 строчек. Такие рывки — это всегда приятно, означает, что работа, может быть, даже далеко заберется, но все всегда непредсказуемо. Следующий трек теряет сегодня 4 строчки. Это Мари Краймбрери. Давай не ждать.
1: 21 место. Number 21.

Давай не ждать. Это Мари Краймбрери, у которой, конечно, видимо, не хватает терпения, но мы знаем ее. Она девушка экспрессивная, так что в целом может себе позволить.

0: В Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
1: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
5: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
7: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
8: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
9: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый 190-200 граммов. 639 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.
12: Лига чемпионов. Финал. Только «Вокка». Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». Сегодня в 19:00. Эксклюзивно «Вокка». 18+.
13: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
14: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
15: DFM Top 30.
16: DFM Top 30. DFM.
17: DFM Top 30 продолжается. Мы с вами целую десятку классных треков уже заценили. Мы сейчас напомним, кого оставили позади, и пойдем дальше.
18: 30 место.
19: Number

0: 28 место.
1: Дон Диабло, Fits and the Tantrums, Radio Baby.
0: Двадцать седьмое место.
1: Мишель, на малиновой луне.

0: 24 место.
1: Боб Синклар и Кайза. I can't wait. Проще. Ёлка.
2: Может, проще, надо проще, не читать мне между строчек.
0: 22 место.
1: Тиеста и Бриана Грейс. Beautiful Places.
0: 21 место.
1: Давай не ждать, Мари Краймбрери.
0: Двадцатое место.
1: Ну а здесь у нас Вертиго. Это Авалон Рокстон.

0: Swiss Rings, Алан Уокер, Изабелла Мелкман, а также Кэтрин Райан. И сегодня у них не все гладко складывается. Минус 5 строчек на 11 недель в чарте. Ну и в десятку лучших попасть, к сожалению, пока не получалось. Но ничего, может быть, еще все наверстает. Далее у нас Феникс от Маршмелло и Portugal The Man.
1: 18 место.

сета Маршмелло и Poch Goes the Man. Плюс 3 строчки двигаются в правильном направлении, но учитывая, что они песню назвали Феникс, видимо, у них 2 попытки все-таки будет. Что ж, будем надеяться, все получится. У нас же на очереди еще один потенциал от Алефабена, он называется Heroes of the Night.

0: Бэтмен, которого мы многократно, конечно, слышали в чарте. Кстати, напомню, что диджеи мы любим, и для них специально выделены некоторые наши интернет-станции, послушать которые вы можете у нас на сайте dfm.ru, либо в нашем мобильном приложении. Качайте его, я уверен, вам понравится. Мы же с вами готовы лететь дальше. Будьте с нами.
1: Погода.
2: По данным Яндекс погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону пасмурно, временами небольшой дождь и до плюс 13 градусов. Завтра в городе пасмурно и дождь, ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 14 градусов.
3: Спонсор программы ООО «Автоком шахты».
4: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
5: По продажам среди новых кроссоверов России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
6: Ждем вас. Оцените обновленный «Хавейл Джолион» в дилерском центре «Хавейл Сити Прайд» на Малиновского, 43.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
7: Соберите коллекцию игрушек «Мадагаскариков» в магните «Экстра» и «Семейном». Покупайте колбасу балыковую «Мираторг» или совершите покупку от 1200 рублей и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
8: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
9: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rusdefismedia.pro.
12: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
13: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
14: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
15: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают там. Компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
16: Легенды Дона на тарелке. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный 24.
17: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя-дети».
18: Это невозможно!
17: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Все официальные ремиксы «Радио ДФМ» есть в нашем кураторском плейлисте на «Яндекс.Музыке». Просто попроси Алису включить.

0: DFM.
1: Это DFM Top 30, мы с вами близимся к экватору, и прямо сейчас послушаем работу This Villain, это Fast Boy.
0: 17 место. Number 17.

Тик-тик-так, это Никита Райс, Рома Абсент и Эрис, которые сегодня набирают сразу 4 строчки. Ну и мотив, конечно, нам уже давно знаком. Именно поэтому давайте послушаем что-нибудь другое. Вот у Никиты Райса недавно вышел трек вместе с Маникой. Он называется «Люби меня, люби». Заценим.

0: «Люби меня, люби». Это Никита Райс, «Маника», просто чтобы подсветить другую работу участников чарта. Кстати, неплохо, по-моему, получилось. Надеюсь, и вам тоже понравилось. Мы же с вами уже преодолели целую половину нашего музыкального списка. Готовы ворваться в следующую? Пристегивайте ремни, пауза будет совсем недолгая.
1: Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 16 часов.

0: Радио ДФМ расставляет все по местам. ДФМ ТОП 30. ДФМ ТОП 30. Лучшие треки недели. On ДФМ.
1: ДФМ ТОП 30 продолжается. Мы перешли уже во вторую половину и скоро ворвемся в десятку лучших работ этой недели. Всем огромный привет еще раз. Меня зовут Женя Кротов. И прямо сейчас трек под названием Dive Into Me. Это Алок и Калет.
0: 15 место. Number 15.

0: Эмили Робертс. У них минус одна позиция. В целом, не такая уж и большая потеря, чтобы долго об этом переживать. Кстати, следующая работа, наоборот, набирает, причем быстро. Don't Wanna Go Home. Это Медуза и Генри Кэмомилл.
1: 13 место. Number 13.

Wanna Go Home. Это Медуза и Хенри Кэмэмель. У них плюс 5 позиций сразу, и это в целом достаточно серьезный результат, учитывая, что они всего лишь 6 недель борются за место под солнцем. Что ж, будем надеяться, что и в десятку лучше когда-нибудь попадут. Далее трек под названием So Good. Это Camel Fat, Josh Giganti и Kuda.

0: названием «So Good», и хотелось бы, чтобы именно так вы сегодня себя ощущали, чтобы у вас все было хорошо, несмотря на погоду, какая бы она у вас ни была. Впереди у нас лето, и именно с такими эмоциями нужно к нему подходить, чтобы быть готовым всегда куда-нибудь отправиться и приятно провести время. Например, в ближайшее будущее, чтобы вместе с нами продолжить подводить итоги этой недели.
1: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте a7.ru.
2: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
3: Подробнее на билайн.ру. 12+.
4: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
5: Штурман-финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
6: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
5: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
6: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
7: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: 6 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене концертного зала «Москва» вырастут жилые кварталы. Авьянка, Холли Флейм, Прохор Шаляпин, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 6 ноября. Билеты и подробности на сайтах Радио ДФМ и концертного зала «Москва». 15+. ДФМ ТОП 30. ДФМ ТОП 30.
0: ДФМ ТОП 30 продолжается. Мы все ближе и ближе к десятке лучших. Not You прямо сейчас. Это Эймон Бекс, Фрейс и Луиза Сонза.
8: 12 место. Number 12.

0: это Holy Flame. Сегодня он у нас теряет 4 строчки и вылетает из десятки лучших, а мы уже вплотную к ней подобрались. Сейчас напомню, кого мы оставили в предыдущей, и продолжим вместе с вами расставлять треки по своим местам.
1: 20 место. Number
0: 20. Avalon Roxton, Vertigo.
1: Пятнадцатое место.
0: Broken Strings, Alan Walker, Isabella Melkman и Catherine O'Ryan.
1: Восемнадцатое место.

0: 16 место.
1: Тик-тик-так, Никита Райс, Ром Абсент и Эрис.
0: Пятнадцатое место.
1: Алок и Калет. Dive into me.
0: Четырнадцатое место.

0: 13 место.
1: Don't Wanna Go Home, Медуза и Henry Camomile.
0: Двенадцатое место.
1: Not You, Иман Бек, Софи Рейс и Луиза Сонза.
0: Одиннадцатое место.

Give Me Something. Это One Republic. Легендарные ребята, которые сделали немало хитов, причем мировых и очень больших. Именно поэтому не можем пропустить их новую работу. Она называется Need You Love.

0: паблик. Вот такая у них работа недавно вышла. Надеюсь, вам понравилось. Ну а нам нравится расставлять треки по своим местам. Этим мы займемся через несколько мгновений.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону пасмурно, временами небольшой дождь и до плюс 13 градусов. Завтра в городе пасмурно и дождь, ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 14 градусов.
3: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
4: Технологии не стоят на месте, и ваша жизнь тоже. Пришло время перезагрузки. Обменяйте свой автомобиль с пробегом на современный технологичный «Джили» по программе «Трейдин» на выгодных условиях в «Триа Моторс». «Джили» — это инновационное решение, стильный дизайн и впечатляющая надежность. А если хотите двигаться в ногу со временем и заботиться об экологии, выбирайте новый гибридный «Джили» «Триа Моторс». Ростов-на-Дону, Текучева 350А.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Где кайфово, Любовский? Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовске это ценят. К ночи меняй правила. В Любовске это любят. Запомни, открытие в июнь. Следи за анонсами. Адрес: городская площадка «Новая земля», Седова 5, 18+.
5: Соберите коллекцию игрушек-мадагаскариков в магните «Экстра» и семейном. Покупайте сухой корм «Феликс» двойная вкуснятина для кошек с говядиной 600 грамм и получите зоокарту со скидкой 50%. На игрушку.
6: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
7: Место, где вкус – это характер. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
8: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
11: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
1: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Лучшие треки недели.
1: Best tracks of the week.
0: Радио DFM.
2: Это DFM Top 30. Мы с вами ворвались уже в главную десятку этой недели. А значит, здесь у нас работы все сплошь достойные. Ну вот проверьте сами. Послушаем трек, который трижды уже, между прочим, был на вершине. Вау. Where's my husband? Это Рэй, Дэвид Гетта и Хайбетон.
0: Девятое место.
3: Number 9.

Think About Us. Это Sony Фадера, D.O.D. Они думают о друг друге и правильно делают, ведь это и есть залог, мне кажется, классных, крепких отношений. Думать побольше и говорить друг с другом — это все, что требуется. А еще требуется, конечно, хорошая музыка. Например, вот это. Better Times. Это Робин Шульц и Барбс.

0: Таймс. Это у нас Роберт Шульц, а также Барбс, вот с таким потенциалом, который, возможно, окажется в нашем списке. Кстати, напомню, что не только потенциалами едины. Можете послушать еще и другие новинки, которые мы находили. Их можете найти у нас на сайте dfm.ru в разделе New Track. Обязательно залетайте и послушайте попозже.
1: Реклама.

0: Структура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
1: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo, /rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
3: С 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль DreamFest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артика Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Ty Dolla $ign, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. DreamFest. Невероятное шоу в Сибрис, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
4: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
5: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
6: Помогите найти зубастого продажника.
7: Мне очень нужен четкий программист.
8: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
9: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
10: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
11: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 000 рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
12: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
13: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на La Moda. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на La Moda и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
14: DFM Top 30.
15: DFM Top 30. DFM.
16: Это DFM Top 30. Лучшая музыка для вашего выходного дня. Мы слушаем трек под названием Dive Into the Ocean. Это Alok, Ziba и Portugal the Man.
17: Седьмое место. Number 7.

Graceland — это Yearbooks, но они у нас теряют сегодня две строчки, и как-то пока за 11 недель не получилось подняться вот куда-нибудь туда, на заветное первое место, но ничего, еще все впереди. Также впереди, возможно, и у следующего трека, ведь это потенциал под названием Fast Friend — это Zepp и 24K Golden.

0: Best Friend. Это Zerb и 24K Golden. Работа, которая посвящена, кто мог подумать, ребят, гепардам. Слушаешь этот трек и прям представляешь Африку. Будем надеяться, что у всех будет возможность там когда-нибудь побывать. Мы же с вами продолжим подводить итоги и слушаем трек под названием Body Talk. Это Алиф Абан и Рене Миллер.
1: Пятое место. Number five.

0: которые в прошлый раз занимали второе место, ну а сегодня спускаются, вылетают за границы тройки лучших. Такое тоже случается в целом со всеми. Мы же с вами готовы ворваться уже в эту самую тройку, только перед этим напомню, кто еще попал в десятку.
1: Десятое место.
0: One Republic, Give Me Something.
1: Девятое место.

0: восьмое место.
1: Think About Us, Sony Padera и D.O.D.
0: Седьмое место.
1: Dive Into The Ocean, Alok, Ziba и Portugal The Man.

0: шестое место.
1: Number six.
2: Graceland. Yearbooks.
0: Пятое место.
1: Number five.
2: Алиф Абан и Рене Миллер. Body Talk.
0: Четвертое место.
1: Number four.
2: Miles Away. Offenbach.
3: Вот эти треки, самые главные треки этой недели. Они смогли попасть в десятку лучших, но и среди лучших тоже бывают самые крутые. Именно их мы и продолжим слушать через пару мгновений. Далеко не уходите.
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону пасмурно, временами небольшой дождь и до плюс 13 градусов. Завтра в городе пасмурно и дождь, ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 14 градусов.
5: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
6: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
7: Застройщик ООО «ЭЗ-1ЮСИДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: по местам. DFM Top 30. DFM Top 30. Лучшие треки недели. On DFM.
1: Это DFM Top 30, финишная прямая. Вот она, тройка лучших треков этой недели. И на третьем месте сегодня Hollow, Ebon.
0: Третье место. Number 3.

0: Galaxy. Это Kung City of Lost London. Они у нас поднимаются на строчку выше, но, к сожалению, на первое место попасть не получилось. Кто-то их обошел, и сейчас мы с вами будем выяснять, кто именно. Только перед этим, друзья, я, конечно, попрощаюсь и желаю всем самых классных выходных. Меня зовут Женя Кротов. Слушайте DFM, слушайте побольше, слушайте погромче, и пусть предстоящее лето тоже будет классно. Но мы с вами услышимся в понедельник. Ну а пока двигаемся к первой строчке. Ну а лидером этой недели становится трек под названием New Religion. Это Bebe Rexha и Faithless.
1: Первое место. Number one.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону пасмурно, временами небольшой дождь и до плюс 13 градусов. Завтра в городе пасмурно и дождь, ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 14 градусов.
2: Спонсор программы ООО СЗ-СК-10 номер 9.
3: Люблю, когда цифры возбуждают.
4: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
3: Еще раз.
4: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
3: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
5: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная регистрация на сайте nas.dom.rf.
4: СК-10.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти.

0: Club Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер Ниндзя Дети».
2: Это невозможно!
1: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
3: Лето берет старт на Грибном канале. 14 июня состоится новый беговой проект «Южный ветер». 4 дистанции вокруг Грибного канала. Выбирай достойную тебя. Каждый финишер получит эксклюзивную медаль. 14 июня стартуем вместе и обгоняем ветер. 6+.
4: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Вместо сайта «Радио ДФМ» теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: финал. Только Вокка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно Вокка. 18+.
1: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
2: 6 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене концертного зала «Москва» вырастут жилые кварталы. Авьянка, Холли Флейм, Прохор Шаляпин, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 6 ноября. Билеты и подробности на сайтах Радио ДФМ и концертного зала «Москва». 15+.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на La Moda. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на La Moda и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: РДС Open снова в Казани. При поддержке Радио ДФМ состоится третий этап открытого чемпионата РДС по дрифту. Удивительные ландшафты и эффектные заезды поразят зрителей. А сложнейшая конфигурация трассы испытает пилотов. 6 и 7 июня. Третий этап РДС Open. Казань-Ринг-Каньон. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
4: Welcome back, and right now.
2: А теперь тусовка
4: on DFM.
2: DFM. Потому что Радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону пасмурно, временами небольшой дождь и до плюс 13 градусов. Завтра в городе пасмурно и дождь, ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 14 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Автокомшахты».
3: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
4: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
5: Ждем вас. Оцените обновленный «Хавейл Джолион» в дилерском центре «Хавейл Сити Прайд» на Малиновского, 43.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Соберите коллекцию игрушек-мадагаскариков в «Магните Экстра» и «Семейном». Покупайте ветчино-рубленую колбасу «Деликайзер» или совершите покупку от 1200 рублей и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
7: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
8: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
9: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
10: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39.
11: Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
12: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
13: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
14: Автомобильный маркетплейс Fresh — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
15: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
16: Повод, давайте честно, он не нужен. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону пасмурно, временами небольшой дождь и до плюс 13 градусов. Завтра в городе пасмурно и дождь, ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 14 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
3: Забудьте все, что вы знали о кроссоверах. Новая версия легендарного Джили Манджаро уже в Триа Моторс. Это не просто автомобиль. Это ваш личный портал в мир драйва и комфорта. Еще более стильный и технологичный Джили Манджаро. Джара предугадывает каждое ваше желание. Ощутите динамику, роскошь и уверенность на любой дороге. Новая версия Джили Манджаро в Триа Моторс на Текучева 350А. Джили Манджаро в Триа Моторс. Это космос по земной цене.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
7: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 20. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
8: Роколов. Вместо тысячи слов. Ресторан-раковарня Роколов. Соборный, 24.
9: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя-дети».
10: Это невозможно!
9: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
11: Лето берет старт на Грибном канале. 14 июня состоится новый беговой проект «Южный ветер». 4 дистанции вокруг Грибного канала. Выбирай достойную тебя. Каждый финишер получит эксклюзивную медаль. 14 июня стартуем вместе и обгоняем ветер. 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
1: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
2: Подробнее на билайн.ру. 12+.
3: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com. /РКО или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: 6 ноября сделаем из Москвы город хайпа. На сцене концертного зала «Москва» вырастут жилые кварталы. Объянка, Холли Флейм, Прохор Шаляпин, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 6 ноября. Билеты и подробности на сайтах Радио ДФМ и концертного зала «Москва». 15+. РДС Open снова в Казани. При поддержке Радио ДФМ состоится третий этап открытого чемпионата РДС по дрифту. Удивительный

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону пасмурно, временами небольшой дождь и до плюс 13 градусов. Завтра в городе пасмурно и дождь, ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 14 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН». Нас рекомендуют друзья.
3: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от Югстроинвест. Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Соберите новую коллекцию игрушек «Мадагаскариков». Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
6: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
7: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
10: Категория 16+.
11: Где кайфово, Любовский? Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовский это ценят. К ночи меняй правила. В Любовский это любят. Запомни, открытие в июне. Следи за анонсами. Адрес. Городская площадка «Новая земля». Седова 5. 18+.
12: Жми на газ до упора. Квадринг. Прокат квадроциклов и картинг. Грязь, скорость, адреналин и крутые трассы. Приезжай один или с компанией. Разрываем асфальт и бездорожье. Квадринг. Находимся на Грибном канале. Улица Пойменная, 2В.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону пасмурно, временами небольшой дождь и до плюс 13 градусов. Завтра в городе пасмурно и дождь, ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 14 градусов.
2: Спонсор программы ООО СЗ-СК-10 номер 9.
3: Люблю, когда цифры возбуждают.
4: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
3: Еще раз.
4: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
3: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
4: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
5: Застройщик ООО СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная регистрация на сайте nas.dom.rf.
4: СК-10.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти.

0: Club Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
2: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
3: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
4: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают там. Плане партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
5: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер Ниндзя Дети».
6: Это невозможно!
5: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
7: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
0: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Штурман-финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
3: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
2: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
3: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
0: А теперь тусовка.
6: DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону пасмурно, временами небольшой дождь и до плюс 13 градусов. Завтра в городе пасмурно и дождь, ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 14 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Автокомшахты».
3: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
4: По продажам среди новых кроссоверов России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
5: Ждем вас. Оцените обновленный «Хавейл Джолион» в дилерском центре «Хавейл Сити Прайд» на Малиновского, 43.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Соберите коллекцию и...

0: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
2: Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах Триа Моторс, Доватора 259 и Текучева 350А. Амода – мечта. Амода в Триа.
3: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
4: Это невозможно!
3: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону пасмурно, временами небольшой дождь и до плюс 13 градусов. Завтра в городе пасмурно и дождь, ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 14 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
3: Технологии не стоят на месте, и ваша жизнь тоже. Пришло время перезагрузки. Обменяйте свой автомобиль с пробегом на современный технологичный «Джили» по программе «Трейдин» на выгодных условиях в «Триа Моторс». «Джили» — это инновационное решение, стильный дизайн и впечатляющая надежность. А если хотите двигаться в ногу со временем и заботиться об экологии, выбирайте новый гибридный «Джили» «Триа Моторс». Ростов-на-Дону, Текучева, 350А.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Радио DFM.

0: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Welcome back, and right now.
0: А теперь тусовка
3: on DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону пасмурно, временами небольшой дождь и до плюс 13 градусов. Завтра в городе пасмурно и дождь, ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 14 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
3: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1 ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39.
5: Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: DFM.
1: Радио DFM. Включи тусовку.

Реклама. Новый кроссовер JQ J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым JQ J6 в дилерских центрах Tria Motors. Даватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. JQ J6. Ваше новое путешествие начинается в Tria Motors. Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

Реклама. Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах 3А Моторс, Доватора 259 и Текучева 350А. Амода – мечта. Амода в 3А. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радио ДФМ.

0: Реклама.
1: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
2: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
0: Присоединяйся к официальной группе «Радио ДФМ» в Максе. Новости, мемы, видео, полезный, иногда бесполезный и топовый эксклюзивный контент. Все это в официальной группе «Радио ДФМ» в Максе. Найди и подпишись.
3: Welcome back, and right now...
0: А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: DFM. Потому что Радио DFM.

Ти ФМ. Включи тусовку.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

DFM. Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 3 часа. Radio DFM.